0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: Носа.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Новое лето.
1: Новое лето.
0: Новое настроение.
1: Новое настроение.
2: Радио Прибой.
3: Реклама.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Прибой.
1: Весь Дагестан на одной волне.
2: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели?

0: Реклама на радио.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: клетка.
1: Я спокойна, я жду отпуск.
2: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
1: Прибой.
3: Весь Дагестан на одной волне.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля. Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Я всем приветствую, всем желаю доброе утро и всех приветствую на волнах радио «Прибой». В это время 7 часов и 33 минуты. Песню успевать, не успеваю, вернее, поставить, не успею поставить песню. А вот, но приветствие будет ярким и, конечно же, коротким, ярким, коротким и лаконичным. Хорошего вам солнечного настроения и, конечно же, доброго утра. Впереди у нас рабочий день, и мы им непосредственно, конечно же, воспользуемся по назначению. Только лучшая музыка на волнах радио «Прибой». Микрофон Расул Алибеков в вашей компании. Буду до 11:00.
1: Реклама.
0: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугобот», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут Дети». Вы найдете свою идеальную коляску.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: А теперь, в общем-то, о погоде в столице Дагестана, в городе Махачкале, где сегодня нас ждет очень жаркая погода, да, уже жарко эти дни. Слабый дождь возможен сегодня, и, ну, я не берусь, в общем-то, говорить именно о том, что он обязательно будет. Ну, так говорят синоптики, по крайней мере. А сейчас 24, ветер 3 метра в секунду юго-восточного направления. А сегодня днем, температура воздуха составит 26 градусов тепла. Ну вот что касаемо осадков, на выходные точно будут осадки, как говорят синоптики. Сегодня возможен дождь. Не знаю, но ближайшие 15 минут дождя уж точно не ожидается. А вот именно об этом мы и поговорили с нашим соседом Митричем ранним утром. Он стоял, меня поджидал. И, значит, знаете, был в таком не очень хорошем настроении. И он, значит, говорил, что вот вообще от утра, говорит Расул, ты знаешь, говорит, самое унылое время суток. А вот прям бесит. Я говорю, ну посмотри, какое утро, какое прекрасное утро. Все просыпается, природа цветет, солнышко светит. Твоя подружка, которой ты к линии подбиваешь, он мимо тебя прошла, такая вся уф-уф сделанная. Ну, вы знаете, да, из моих рассказов. У нее денег дофига, у Митрича нифига, и поэтому ничего не получается, когда вот так вот. А вот, я говорю, посмотри. Он говорит, ну ладно, говорит, бесит, особенно зимой. Вот зимой я не люблю. И вот далее Митрич сказал, я не знаю, далее у него открылось такое поэтическое, знаете, настроение. Вот я не знаю, где, говорит, Александр Сергеевич Пушкин брал освежающий морозец. Афанасий Афанасьевич Фет – снежные узоры. Иван Андреевич Бунин – яркий пурпур. Вот далее Тютчев, Федор Иванович Тютчев, продолжил, значит, Митрич, легкую цепь пуховую. А Сергей Есенин вообще говорил, шелковый ковер. Вот как ты думаешь, вот где они это все взяли? Я говорю, ты знаешь, говорю, Митрич, раз уж пошло такое дело, я буду откровенен. Не исключено, что они уже с утра начинали бухать. А через бокал, значит, любое время суток, оно просто, знаешь, очаровательно. Далее информация о нашем деловом партнере.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна, время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Та песня, которая называется «Like a Prayer», стала поворотной в карьере Мадонны. Кстати, эта песня сейчас звучит на волнах нашей радиостанции. И после нее отношение к певице у критиков резко изменилось. Да, было дело, она была признана великой исполнительницей. Однако история создания этой песни оказалась очень непростой. Мадонне пришлось бороться с продюсером за то, чтобы эта песня звучала именно так, как она хочет. В общем, великолепная песня в исполнении Мадонны прозвучала на волнах радиоприбой.
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени. Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68-20-40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир». Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Море – ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: пришла, которую зовут в эфире Диана Гаджиева, у нее новости. Она говорит, кто это поет, Куртукова? Я говорю, не, это не Куртукова, это ты даже не поверишь, кто это поет. Она говорит, кто это поет, что я не поверю? Я говорю, это Ирина Дубцова. Она говорит, Ирина Дубцова и такую песню? Я говорю, ну да, у нее обычно, знаешь, такие песни бывают с выводом, с выводами о жизни, там, о любви, ну, разные заморочки. А тут, в общем, такая песня. А вот поэтому многие сейчас путают ее с Куртуковой. Что там в новостях, я так и не узнал, на что Диана мне сказала. Прямо сейчас послушаешь на радио «Прибой».
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Комитет Софеда поддержал изменения порядка проверки военных на опьянение. Магомед Рамазанов раскритиковал руководство регионального Минздрава. И Национальная библиотека Дагестана открылась после капитального ремонта. Теперь подробно. Комитет Совета Федерации по социальной политике одобрил закон о совершенствовании порядка освидетельствования на опьянение военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы. Теперь его можно будет проводить прямо на месте, без доставления военных в наркологические и медицинские организации. Перечень должностных лиц, которые смогут проводить такую проверку, планируют закрепить в общевоинских уставах. На заседании правительства Дагестана глава Кабинета министров Магомед Рамазанов раскритиковал работу республиканского Минздрава. Главной темой обсуждения стали системные сбои в оказании медицинской помощи и провалы в оптимизации ведомства. Премьер-министр указал на неработающую систему электронной записи в онкоцентре, женских консультациях и других медучреждениях. Отдельным пунктом обсуждения стали жалобы граждан на коррупцию. Пациенты сообщают, что без денежных благодарностей рассчитывать на качественную помощь в ряде больниц не приходится. Тысячи посетителей побывали на стенде Дагестана в рамках международного туристического форума «Путешествуй». Они ознакомились с культурой региона, участвовали в викторинах и конкурсах, пробовали блюда национальной кухни и выбирали маршруты с туроператорами. Особый интерес вызвали мастер-классы по балхарской керамике, ковроткачеству и унцукульской орнаментальной насечке. Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан проводит мониторинг исторических памятников, оказавшихся в зонах чрезвычайной ситуации. Напомню, что местами в регионе сохраняется сложная паводковая и оползневая обстановка. Ведомство оперативно реагирует на угрозы, привлекая экспертов и внебюджетные средства. В Национальной библиотеке Дагестана завершился масштабный капитальный ремонт, проведенный в рамках реализации нацпроекта «Семья». В ходе работ были полностью обновлены помещения цокольного этажа и фондохранилища. Строители провели внутренние отделочные работы, заменили изношенное напольное покрытие, окна и двери, а также модернизировали электропроводку, осветительные приборы и внутренние коммуникации системы отопления. О курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+,» «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: В общем, дело такое. Рядом с нами есть библиотека. Но те, кто рядом с нами, это уже непосредственно наши соседи. Мы туда заходим, берем книги. Так вот, на днях в этой библиотеке был объявлен корпоратив. Знаете, кто-то сдал книгу заначкой. Радио «Прибой». Всем доброго утра.

0: Stay — это третий сингл британского дуэта Heard с дебютного альбома группы под названием Happiness. Релиз сингла состоялся в Великобритании, по-моему, в 2010 году. Песня под названием Stay в исполнении Heard переводится как «Останься». Вы знаете, вот в песне поется, пока он собирался с мыслями, чтобы сказать ей, что любит, он остался в полном одиночестве. Хорошая песня, ничего не скажешь, да и дуэт тоже потрясающий. Мы ж плохих песен не держим, сами понимаете, какое это радио, самое хитовое. Далее информация о нашем деловом партнере. Я же всем желаю доброго утра и хорошего настроения. День среды продолжается, и продолжение, несомненно, следует на радио Прибой.
1: Карджи – это натуральные бриллианты. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Есть музыкальные премьеры, которые живут всего несколько недель, ну а потом растворяются в потоке новостей. А есть истории, которые тянутся годами и постепенно превращаются почти в легенду среди поклонников. Дуэт Полины Гагариной и Сергея Лазарева — вот как раз-таки тот самый случай. Вы же уже слушали и слышали, послушали песню «Happy End» на нашей радиостанции. Ну как вам новая работа? Ну и какой вариант вам кажется более интересным? Состоявшийся дуэт или же та самая история, где «Happy End», то есть та история, которая так и осталась нереализованной, а? В общем, очередное творение российской эстрады на волнах радио «Прибой». Которой больше нет.
1: Реклама на радио.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине?
3: А, это вы!
2: Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
4: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
5: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
6: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
9: Компания «Борисович и партнеры».
10: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
9: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
11: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Недавно я, в общем-то, был в городе Махачкале. У нас, знаете, у нас разные дома есть. И вот объявление, в общем-то, было на подъезде, значит, на дверях подъезда одного из элитных домов. А пока я ищу прогноз погоды, в общем, не поленился, знаете, в общем-то, сфотографировал, выписал. А смотрите, что было написано. Уважаемые жильцы многоквартирного элитного дома, в связи с плановым ремонтом теплотрассы в вашем доме с 15 июня по 20 июня будет отключена подача элитной горячей воды. Просим свои элитные извинения. Подпись «Элитная ТСЖ». Так, что у нас сейчас по прогнозу погоды? Да, только у нас такое возможно. 24, днем плюс 26, без ветра. Ну, пока говорят, что без дождя.
1: Горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Мы пригласили вас на дискотеку в стиле 80-х, конечно же, 90-х годов. Прямо сейчас мы послушали правильную музыку, подвигали локтями под мелодии ритмы зарубежной диско-эстрады. Вспомнили дискотеки в домах культуры и, конечно же, на летних площадках. В общем, это был сеанс музыкальной ностальгии. И этот сеанс музыкальной ностальгии нам провели немцы. Вокально-инструментальный ансамбль Bad Boys Blue с песней Come Back and Stay на волнах радиостанции «Прибой». У меня пока все.
1: Реклама. Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». Вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
9: Ну а шуда включи, все харши херикес, сенин садрахуни, асвари в сири, юрашу сихуни, юрчехева ахер.

0: дорогах.
1: Пока открываю Яндекс пробки, ребята рассказывали, на днях было небольшое ДТП. Ребята, значит, подъехали и, значит, спрашивают у богини. Не уточнили, правда, на какой была машине, но была богиня. Значит, ребята говорят: слушайте, а чего же вы не остановились-то? Она говорит: да я испугалась, говорит, жезл был слишком длинный. Ребята сказали, это был не жезл, это был шлагбаум. Так, что касаемо дорожной обстановки города Махачкалы, на данный момент все контролируемо, все хорошо, нигде пробок, собственно говоря, я не вижу. Вот, все контролируется штрафодобывающей промышленностью, а также хорошими делами и умелой работой, профессиональной работой ребят из управления ГИБДД, как республики, так и города. Им за это, как говорится, огромное спасибо. Так, ну, вы же заметили, что в последнее время пробок нет, потому как они очень хорошо работают, ребята. Так, проспект у нас Насрудинова, немного около кольца издательства. Ну и, конечно же, Булача под мостом, которая примыкает сверху к улице Примакова. Далее, центр города Махачкалы не особо, троллейбусное кольцо тоже. Ну, в общем, все хорошо, пока все хорошо. Отпуск, видимо, каникулы, школьники на каникулах. У нас же школьники на машинах ездят, вы же это знаете. Вот, студенты. Вот, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения и помните о том, что не надо бросать автомобили где попало. Эвакуаторы работают и вашу машину просто-напросто заберут. Да, еще совет пешеходам: если носить в руке хороший кусочек кирпича и показывать его водителям, то они и лужи аккуратно объезжают, и на переходах вежливо пропускают пешеходов. В общем, всем счастливого пути. Далее информация о нашем деловом партнере.
2: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Если в 70-е годы американцы прославили на весь мир стиль диско, то в 80-е пальму первенства перехватили европейцы. И чтобы откреститься от американцев, свой новый стиль они нарекли евро-диско. Далее итальянцы, слушайте, как кролики, выдали столько музыкального потомства, что его определили в отдельный стиль, который назвали итало-диско. Что касаемо английских банд, ну да, это еще и евро-бит, короче. Ну вот, например, Rialto, песня называется «No one lives this discotheque life». Что сие означает, без 33-го портвейна просто-напросто не разберешься здесь, собственно говоря, никак. У меня пока все.
1: Реклама. Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550 88 55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Лезгинская поговорка.
7: Бубадин велерис акода, дедин рекейс.
8: Отец видит глазами, а мать сердцем.
6: Радио «Прибой».

0: Очень красивые цыганские мотивы сказала Диана Гаджиева, когда услышала песню в исполнении Эдгара и Рады Рай в нашем эфире. Я говорю, да, есть такое дело, очень хорошие цыганские мотивы. А ты знаком с цыганами, спросила меня Диана Гаджиева. Я говорю, да, конечно, я дружу с этими ребятами, у меня очень много знакомых ребят и очень хорошие ребята. Серьезно, спросила Диана. Я говорю, ну вот я тебе расскажу. Вот помнишь, у нас несколько месяцев назад диджей Адам Будагилов ногу поломал. А вот, значит, я, Адам и еще один наш товарищ, цыган, мы приехали в травму, а хирург, значит, говорит, надо гипс накладывать. А цыган наш друг говорит, не надо ему гипс. Мы говорим, как не надо, гипс надо. Он говорит, кладите ему мрамор, я все оплачу. В общем, Будагилову мрамор положили, 3 месяца его на работе не было. Переходим в час следующий.
1: Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Сенаторы поддержали второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. В республике завершают реализацию 3 инвестпроектов в сфере промышленности. И Дагестанский фонд капитального ремонта завершил замену нескольких лифтов. Теперь подробно. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал Палате регионов одобрить второй пакет мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Согласно закону, в России сформируется стратегический контур национальной кибербезопасности. Будет усилена защита граждан от цифровых угроз через блокировки вредоносной инфраструктуры в интернете, введение институтов самозапрета, установление финансовой ответственности банков, а также операторов связи за несоблюдение требований законодательства. В Дагестане завершают реализацию 3 инвестпроектов в сфере промышленности на 13 миллиардов рублей, сообщили в правительстве. Это организация производства листового стекла с мягким покрытием, инициатор «Салават стекло Каспий», строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров в Махачкале и организация производства импортозамещающих стеклянных нитей и текстильных материалов. Инициатором является Каспийский завод стекловолокна. В Махачкале и Каспийске проведена замена 15 лифтов в многоэтажных домах. Об этом сообщает Дагестанский фонд капитального ремонта. Работы выполнил Кизлярский электроаппаратный завод. Все лифты успешно прошли необходимые испытания и проверки на соответствие нормам безопасности. Оборудование готово к эксплуатации. Верховный суд Дагестана поддержал требования администрации Махачкалы о сносе 5-этажного дома в столице и выселении проживающих в нем людей. Отмечается, что здание по улице шоссе аэропорта самовольное, оно возведено в нарушении градостроительных и земельных норм. Нахождение в нем угрожает жизни и здоровью жильцов, сообщили в городской администрации. В России стартовала масштабная просветительская кампания по безопасности дорожного движения на перекрестках, продвижению безопасности. Выясняется, что акцент именно на перекрестках решено было сделать не случайно. Именно эти участки дорог, как правило, являются наиболее опасными, поскольку там сразу несколько групп водителей и пешеходов сходятся в одном месте, что нередко порождает конфликтные ситуации. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Диана Гаджиева меня спросила, а ты вообще случайно не хакер? На что я ей сказал, ну, я тебе открою один секрет, конечно же, я хакер. Я с 5 лет хакер, и далее я рассказал. Началось с того, что я взломал бабушкин сервант, хакнул оттуда несколько конфет, за что и был жестоко забанен на 2 дня от улицы. Хулиганты, Алибеков, сказала Диана Гаджиева. В общем, всем доброго утра и хорошего настроения.

0: Далее в нашем эфире информация о нашем деловом партнере. Ну а прямо сейчас в нашем эфире прекраснейшей души человек, народная артистка Республики Дагестан Гульхан Умгаджиева. Новая песня, премьера. Песня называется «Зови, не зови».
1: Зови, не зови.
0: Великолепнейшая работа. Гульхану, мы тебя поздравляем и ждем еще песен с удовольствием на радио «Прибой». 9 часов и 10 минут в Махачкале. У нас сегодня среда и 17 июня. Прямо по курсу у нас много хорошей музыки, прогноз погоды, ну и, конечно же, прекрасное солнечное летнее настроение. До 11 в эфирной студии радио «Прибой» работает Расул Алибеков.
2: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: В нашем эфире самый яркий пример евроденса 90-х с характерными для него электронными битами. Насыщенными синтезаторными мелодиями, энергичным ритмом, который называется «Four on the floor», что делаю идеальной для клубов и радио. Но смысл. Текст сочетает философские размышления о непостоянстве жизни с теплым, жизнеутверждающим посылом. Но ключевая фраза припева здесь «Life will never be the same», или же «Life is changing». Жизнь никогда не будет прежней, жизнь меняется, что подчеркивает идею о постоянной трансформации всего сущего. Но в целом же песня напоминает о том, что жизнь коротка, и важно ценить каждый момент, а также беречь и ценить тех, кто дарит нам любовь и поддержку. В общем, подытожим все. Как сказал великий профессор русской словесности, я вернусь через чуть-чуть. Сделаем небольшую паузу.
1: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
3: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban@promo.ru.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
8: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам. Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Я все по-прежнему снова ищу тебя глазами, но где же ты? Я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдержать.

У природы нет плохой погоды, каждая погода благодать. Но знаете, когда плюс 10 в горах Дагестана, да, в июне, это начинает напрягать. У нас в Махачкале 26, в горах в некоторых местах прохладно. А те, кто направляются в горы, одевайтесь потеплее, берите теплую одежду. 4 метра в секунду ветер дует у нас сегодня с востока. Ну вот синоптики говорят, что осадков не ожидается. Не знаю. Это они так говорят. А я не знаю. You are listening to Radio Free Boy, the best radio.

0: В общем, у нас техника позволяет слушать одновременно песню и смотреть клип. Я решил тут с утра мультики посмотреть, ну а заодно и отрочество вспомнить. Знаете, клипы 90-х сами по себе особое явление. А уже рисованные, когда-то смекнули режиссеры, что если песня ну так себе, мягко говоря, надо хотя бы показать интересную историю в картинках, но чтобы зритель уж точно досмотрел. Вот с Киркорова, в общем-то, и взяли, наверное, пример. Эх, где те времена, когда молодой Бедросович не стал еще королем ремейков и в громких скандалах замешан не был. Ну, по поводу клипа, тут у нас обычная, в общем-то, эстрадная песенка, зато вот клип очарователен. История, знаете, про кота, который добивался внимания кошки. По ходу дела герой пытается свести счеты с жизнью. Да, в 90-е подобные образы на ТВ еще прокатывали. В общем, приятно было вспомнить хиты давно минувших дней на волнах нашей радиостанции.
1: Реклама на радио.
2: В торговом доме Академии интерьера новые коллекции межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. Академия интерьера. Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
9: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
8: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
10: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
2: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Настрой на 107 FM.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали, сквозь штормы года. Сияй, сияй, ты звезда навсегда.
1: Есть песни, которые не рассказывают историю любви и не разрывают сердца, они делают другое. Поднимают тебя с пола, когда ты устал, сомневаешься и снова слышишь внутри старое «не сможешь». «Сияй, руки вверх» именно такая. Не про идеальную жизнь, а про человека, который долго прятался за шторы, но все равно вышел и начал жить по-настоящему. Так, далее информация о нашем деловом партнере. Ну, а песенки, как говорится, песенки у нас не закончились, песенок у нас еще много.
2: Это натуральный бриллиант. Золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Как они сейчас сюда гитару врежут. Здесь очень хорошая песня, великолепнейшая группа, и о них нужно сказать очень красиво. Ну, я красиво говорить не умею, попробую сказать то, что есть на душе о них. Они появились словно из ниоткуда, с музыкой, в которой переплелись свет и тьма, мечта и реальность. Их песни будто письма из параллельной вселенной, полные драматизма, нежности и, конечно же, скрытой силы. Не стремясь идти в ногу с трендами, они создали свой собственный путь, где каждая мелодия звучит как признание. А каждый альбом становится новой главой истории, которую хочется перечитывать снова и снова. Их творчество — это отражение внутренних бурь, тихих надежд и больших вопросов, на которые редко находятся прямые ответы. И все же с каждой нотой становится чуть яснее. Перед нами не просто музыка, а поэзия, ожившая в звуке. Кто такие? Poets of the Fall? Финны. В нашем эфире Маркус Аресто и Олли Тукянен. Звуки прошлого. Poets of the Fall на радио Прибой. Без комментариев, у меня их нет просто.
1: Реклама. Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам, мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: подошел к своему логическому завершению еще один музыкальный час нашей радиостанции. Наш большой друг Ева Власова. Она завершила этот час. Впереди у нас новости. Диана Гаджиева здесь сидит, готова уже. Новый музыкальный час, в котором мы обязательно услышим Ислама Актулаева, «Течет ручей», Хасбулат Рахманова «От меня до тебя» и вспомним Ричарда Маркса очень добрым словом под названием «Hazard». Все это прямо по курсу уже в следующем музыкальном часе. Пройдемте, дамы и господа.
1: В Дагестане 10 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Комитет Совфеда поддержал изменения порядка проверки военных на опьянение. Магомед Рамазанов раскритиковал руководство регионального Минздрава. И Национальная библиотека Дагестана открылась после капитального ремонта. А теперь подробно. Комитет Совета Федерации по социальной политике одобрил закон о совершенствовании порядка освидетельствования на опьянение военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы. Теперь его можно будет проводить прямо на месте, без доставления военных в наркологические и медицинские организации. Перечень должностных лиц, которые смогут проводить такую проверку, планируют закрепить в общевоинских уставах. На заседании правительства Дагестана глава Кабинета министров Магомед Рамазанов раскритиковал работу республиканского Минздрава. Главной темой обсуждения стали системные сбои в оказании медицинской помощи и провалы в оптимизации ведомства. Премьер-министр указал на неработающую систему электронной записи в онкоцентре, женских консультациях и других медучреждениях. Отдельным пунктом обсуждения стали жалобы граждан на коррупцию. Пациенты сообщают, что без денежных благодарностей рассчитывать на качественную помощь в ряде больниц не приходится. Тысячи посетителей побывали на стенде Дагестана в рамках международного туристического форума «Путешествуй». Они ознакомились с культурой региона, участвовали в викторинах и конкурсах, пробовали блюда национальной кухни и выбирали маршруты с туроператорами. Особый интерес вызвали мастер-классы по балхарской керамике, ковроткачеству и унцукульской орнаментальной насечке. Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан проводит мониторинг исторических памятников, оказавшихся в зонах чрезвычайной ситуации. Напомню, что местами в регионе сохраняется сложная паводковая и оползневая обстановка. Ведомство оперативно реагирует на угрозы, привлекая экспертов и внебюджетные средства. В Национальной библиотеке Дагестана завершился масштабный капитальный ремонт, проведенный в рамках реализации нацпроекта «Семья». В ходе работ были полностью обновлены помещения цокольного этажа и фондохранилища. Строители провели внутренние отделочные работы, заменили изношенное напольное покрытие, окна и двери, а также модернизировали электропроводку, осветительные приборы и внутренние коммуникации системы отопления. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Радио «Прибой». Голоса родного края.

0: Всем доброе утро, всем хорошего настроения. Это радио «Прибой». В нашем эфире Хасбулат Рахманов и песня под названием «От меня до тебя». Далее будет реклама нашего спонсора. Спонсора нашего утра. Ну а я, в свою очередь, хочу пожелать вам доброго утра. Ветер мне принос... Хорошего настроения, ну и солнечного, такого же, как и тот сегодняшний день, который у нас за окном. У меня, по крайней мере. Расул Улебеков.
1: Кардживи – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Кардживи – это бриллианты с международным сертификатом G. Весна – время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Вспомни, что было.
0: Когда-то в школьной юности у многих был двухкассетный магнитофон со встроенным радио. Что это было? Ну, долгими зимними вечерами мы могли слушать какое-нибудь радио и охотиться за песнями для собственных сборников. Зачем, спросит читатель? Ну, а затем, чтобы в любое время поставить кассету в магнитофон, нажать на плей и слушать только что, только то, что нам нравилось, а не все, что гоняли тогда по тем радиостанциям. У нас все четко и правильно. Ричард Маркс, Hazard, на волнах радио «Прибой». Погнали!

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Раткутырих ханиги мечет хуларим, хабашли аниги бахачи хуларим.
10: Золото и в земле не ржавеет, герой в могиле не умирает.
11: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-TU-05-00-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.
1: 26 градусов тепла сейчас в столице Дагестана, днем ожидается 27, так местами будет светить солнце, дождя не ожидается. Что касаемо ветра практически нет, у нас сегодня очень хорошая погода, ею и наслаждаемся. Нина Халилова, Александр Воробьев, далее в нашем эфире. Всем тем, кто только что к нам присоединился, доброе утро, хорошего настроения, ну и сопутствующих вам дел. В помощь, конечно же, только лучшая музыка.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
6: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
7: «Росювелир».
8: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: послушал эту песню и вот о чем понял. Главным текстом является не столько любовная история, сколько это психологический портрет человека, переживающего расставание. Но песня показывает, насколько сложным и противоречивым может быть этот процесс, как трудно преодолеть боль утраты и поверить в возможность нового счастья. Но все у них песни такие, с последующим выводом для себя, наверное, не только. Попрощаюсь на этой ноте вместе с вами, вернее, с вами попрощаюсь. Мы с вами услышимся завтра на волнах радио «Прибой». Все это утро с вами провел я, Расул Алибеков. У вас все будет хорошо. До завтра.
1: Реклама на радио. Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Сенаторы поддержали второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. В республике завершают реализацию трех инвестпроектов в сфере промышленности. И Дагестанский фонд капитального ремонта завершил замену нескольких лифтов. Теперь подробно. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал Палате регионов одобрить второй пакет мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Согласно закону, в России сформируется стратегический контур национальной кибербезопасности. Будет усилена защита граждан от цифровых угроз через блокировки вредоносной инфраструктуры в интернете, введение институтов самозапрета, установление финансовой ответственности банков, а также операторов связи за несоблюдение требований законодательства. В Дагестане завершают реализацию трех инвестпроектов в сфере промышленности на 13 миллиардов рублей, сообщили в правительстве. Это организация производства листового стекла с мягким покрытием, инициатор «Салават стекло Каспий», строительство универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров в Махачкале и организация производства импортозамещающих стеклянных нитей и текстильных материалов. Инициатором является Каспийский завод стекловолокна. В Махачкале и Каспийске проведена замена 15 лифтов в многоэтажных домах. Об этом сообщает Дагестанский фонд капитального ремонта. Работы выполнил Кизлярский электроаппаратный завод. Все лифты успешно прошли необходимые испытания и проверки на соответствие нормам безопасности. Оборудование готово к эксплуатации. Верховный суд Дагестана поддержал требования администрации Махачкалы о сносе пятиэтажного дома в столице и выселении проживающих в нем людей. Отмечается, что здание по улице шоссе аэропорта самовольное, оно возведено в нарушении градостроительных и земельных норм. Нахождение в нем угрожает жизни и здоровью жильцов, сообщили в городской администрации. В России стартовала масштабная просветительская кампания по безопасности дорожного движения на перекрестках, продвижение безопасности. Выясняется, что акцент именно на перекрестках решено было сделать не случайно. Именно эти участки дорог, как правило, являются наиболее опасными, поскольку там сразу несколько групп водителей и пешеходов сходятся в одном месте, что нередко порождает конфликтные ситуации. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12. Ретро-час с Адамом Будагиловым.

0: золотая коллекция «Радио Прибой».
1: Реклама. В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
3: «Омниум артиум медицина нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караева. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Каждый день на волнах радио «Прибой» с 11 до 12 «Ретро-час» с Адамом Будагиловым.
1: Реклама.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16, телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Когда мы были молодыми, на радио «Прибой»

ты против выстрелов в упор. Я ненавижу сплетни в виде версий, червей сомнения, почести иглу. Или когда...

0: никогда не полюблю.
1: Музыка воспоминаний. На радиоприбой с Адамом Будагиловым.

0: мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Реклама на радио.
2: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Большой выбор колясок в «Киргут-дети». Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут дети, вы найдете свою идеальную коляску.
7: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
9: Легендарный хит на радио «Прибой».

0: мелодии века. Музыка лучших воспоминаний.
1: Судакар.
2: Навалак.
1: Карата.
2: Дылым.
1: Ярак Казмоляр.
3: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
4: На Радиоприбой новости.
5: Новости. Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Комитет Софеда поддержал изменения порядка проверки военных на опьянение. Магомед Рамазанов раскритиковал руководство регионального Минздрава. И Национальная библиотека Дагестана открылась после капитального ремонта. Теперь подробно. Комитет Совета Федерации по социальной политике одобрил закон о совершенствовании порядка освидетельствования на опьянение военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы. Теперь его можно будет проводить прямо на месте, без доставления военных в наркологические и медицинские организации. Перечень должностных лиц, которые смогут проводить такую проверку, планируют закрепить в общевоинских уставах. На заседании правительства Дагестана глава Кабинета министров Магомед Рамазанов раскритиковал работу республиканского Минздрава. Главной темой обсуждения стали системные сбои в оказании медицинской помощи и провалы в оптимизации ведомства. Премьер-министр указал на неработающую систему электронной записи в онкоцентре, женских консультациях и других медучреждениях. Отдельным пунктом обсуждения стали жалобы граждан на коррупцию. Пациенты сообщают, что без денежных благодарностей рассчитывать на качественную помощь в ряде больниц не приходится. Тысячи посетителей побывали на стенде Дагестана в рамках международного туристического форума «Путешествуй». Они ознакомились с культурой региона, участвовали в викторинах и конкурсах, пробовали блюда национальной кухни и выбирали маршруты с туроператорами. Особый интерес вызвали мастер-классы по балхарской керамике, ковроткачеству и унцукульской орнаментальной насечке. Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан проводит мониторинг исторических памятников, оказавшихся в зонах чрезвычайной ситуации. Напомню, что местами в регионе сохраняется сложная паводковая и оползневая обстановка. Ведомство оперативно реагирует на угрозы, привлекая экспертов и внебюджетные средства. В Национальной библиотеке Дагестана завершился масштабный капитальный ремонт, проведенный в рамках реализации нацпроекта «Семья». В ходе работ были полностью обновлены помещения цокольного этажа и фондохранилища. Строители провели внутренние отделочные работы, заменили изношенное напольное покрытие, окна и двери, а также модернизировали электропроводку, осветительные приборы и внутренние коммуникации системы отопления. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
6: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
7: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
8: Слушайте внимательно. Новинка на Радио Прибой.

0: Реклама на радио.
1: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 0116. Спите спокойно, без долгов.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56. Телефон 8-938-780-50-25.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
6: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: свести. Даргинская поговорка.
1: Лехвозы дакалли им хлебов.
2: Если дать по ушам, и осел поймет.
0: Народная мудрость. Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиата». Яракского, 67, Ирчика, Зака, 113. «Тримиата». Красота вне времени.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводит безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
9: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: В Дагестане 13 часов.
1: На радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Названы сроки завершения интеграции платежных систем России и Ирана. В программу капремонта Дагестана добавили новые многоквартирные дома. И День народных художественных промыслов отметят в Махачкале. Теперь подробно. Иран и Россия планируют завершить третий финальный этап соединения национальных платежных систем в течение ближайших 2 месяцев. Об этом сообщили в Центральном банке Ирана. Первые 2 этапа интеграции, завершенные после объявления объединения систем в июле 2024 года, позволили россиянам совершать платежи и покупки в Иране с использованием мобильного приложения MirPay на смартфонах Android. Кроме того, иранцы получили возможность снимать деньги с карт в банкоматах России. Минтруд подготовил законопроект о сохранении действующих тарифов и порядка уплаты страховых взносов на травматизм и профзаболевания на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов на уровне тарифов этого года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Госжилинспекция Дагестана завершила масштабный мониторинг технического состояния многоквартирных домов, включенных или подлежащих включению в региональную программу капремонта до 2046 года. Как в программу предложено добавить 74 новых дома, введенных в эксплуатацию после последней актуализации. 21 июня в Махачкале пройдет праздничная программа, приуроченная к Дню народных художественных промыслов, который в России отмечают в предпоследнее воскресенье июня. Мероприятие познакомит горожан и гостей республики с традиционными ремеслами Дагестана, кубачинскими украшениями, балхарской керамикой, унцукульской резьбой по дереву, ковроткачеством и другими видами народного творчества. Реконструкция федеральной трассы Р-215 в Дагестане вошла в перечень инфраструктурных проектов с госучастием. По данным пресс-службы правительства республики, развитие этой стратегически важной транспортной артерии позволит повысить безопасность и комфорт дорожного движения, улучшить транспортную связанность территорий, а также создать дополнительные условия для социально-экономического развития республики и всего Каспийского макрорегиона. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
3: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
4: Оперативно, компетентно, вовремя.
5: Новости на Прибое. Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: все времена.
1: С того самого рассвета твое имя ждет планета. Сделай шаг и вдруг заметишь,

0: Тебя так ждали, сияй, сияй, с рассветом встречали.
1: Сияй.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3 500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
5: Когда важна каждая минута, важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: А я ларг зафавай коле, шайтан дичка мухтач.
2: В доме, где много детей, не остается места для шайтана.
0: Радио «Прибой».

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
2: Реклама на радио.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
5: «Росювелир».
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
8: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-Холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале 78-02-19, улица Мичурина, 64.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
11: Пусть всегда будет радио, пусть всегда будет «Прибой».

0: Дагестане 14 часов. На радио Прибой новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Россиян ожидает перерасчет пенсии. Патриотический форум прошел в Дагестане, и школьница из Дербента отправится в арктическую экспедицию. Теперь подробно. Ближайший ежегодный перерасчет пенсии работающим пенсионерам в сторону увеличения произведут 1 августа. Отмечается, что индексацию страховых пенсий, в частности для работающих пенсионеров, уже производили с 1 января, тогда их повысили на 7,5%. В последующем ее будут проводить по уровню инфляции и прогнозируемому росту зарплат дважды в год – с 1 февраля и с 1 апреля. С сентября в России заработают обновленные правила обслуживания ветеранов и участников СВО в аэропортах. Об этом заявил министр транспорта России Андрей Никитин. Самые важные нововведения – бесплатное бронирование мест на этапе покупки билета, предоставление соседних мест сопровождающим, если их присутствие необходимо. Кроме того, вводится полное сопровождение, встреча в аэропорту, прилета и прибытия, помощь внутри. В Дагестане завершился масштабный патриотический форум «Я люблю Россию», проходивший с 9 по 16 июня. Событие прошло в рамках Года единства народов страны и было приурочено ко Дню России. В мероприятиях форума приняли участие около 400 жителей и гостей республики. Здесь прошли дискуссионные площадки, где участники обсуждали актуальные темы межнационального и межконфессионального мира. Школьница из Дербента Амина Абдусаламова прошла в финал проекта «Ледокол знаний» и получила шанс отправиться к Северному полюсу на атомном ледоколе. 50 лет победы, об этом сообщает пресс-служба библиотеки «Десятилетия науки и технологий». Научно-просветительский проект реализуется при поддержке госкорпорации «Росатом». Его финалисты получают шанс отправиться в арктические экспедиции. За 6 сезонов этой возможностью воспользовались более 400 одаренных школьников из разных стран. Бывший претендент на титул в легчайшем весе Умар Нурмагомедов опустился на одну строчку в рейтинге своего дивизиона. Его место занял американец Шон О'Мелли. Следующий поединок Умар Нурмагомедов должен был провести 25 июля в Абу-Даби против Дэвида Мартинеса, но мексиканец получил травму и выбыл из карда бойцовского турнира. Отмечается, что новым оппонентом представителя Дагестана станет пятый номер рейтинга Сонг Йедонг, а бой пройдет 29 августа в Шанхае. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
2: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
4: Новое лето.
5: Новое лето.
4: Новое настроение.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада» – красота вне времени.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы» с пользой для зрения. Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
5: Большой выбор колясок в «Киргут Дети». Премиальный «Сайбокс», «Дугабо», «Дуна» – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные «Карелла» и «Фарфелла», которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. «Киргут Дети». Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8 963 408 6000.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
8: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сысокуль, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. Столица 15 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Названы сроки завершения интеграции платежных систем России и Ирана. В программу капремонта Дагестана добавили новые многоквартирные дома. И День народных художественных промыслов отметят в Махачкале. Теперь подробно. Иран и Россия планируют завершить третий финальный этап соединения национальных платежных систем в течение ближайших 2 месяцев. Об этом сообщили в Центральном банке Ирана. Первые 2 этапа интеграции, завершенные после объявления объединения систем в июле 2024 года, позволили россиянам совершать платежи и покупки в Иране с использованием мобильного приложения MirPay на смартфонах Android. Кроме того, иранцы получили возможность снимать деньги с карт в банкоматах России. Минтруд подготовил законопроект о сохранении действующих тарифов и порядка уплаты страховых взносов на травматизм и профзаболевания на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов на уровне тарифов этого года. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения. Госжилинспекция Дагестана завершила масштабный мониторинг технического состояния многоквартирных домов, включенных или подлежащих включению в региональную программу капремонта до 2046 года. Как в программу предложено добавить 74 новых дома, введенных в эксплуатацию после последней актуализации. 21 июня в Махачкале пройдет праздничная программа, приуроченная к Дню народных художественных промыслов, который в России отмечают в предпоследнее воскресенье июня. Мероприятие познакомит горожан и гостей республики с традиционными ремеслами Дагестана, кубачинскими украшениями, балхарской керамикой, унцукульской резьбой по дереву, ковроткачеством и другими видами народного творчества. Реконструкция федеральной трассы Р-215 в Дагестане вошла в перечень инфраструктурных проектов с госучастием. По данным пресс-службы правительства республики, развитие этой стратегически важной транспортной артерии позволит повысить безопасность и комфорт дорожного движения, улучшить транспортную связанность территорий, а также создать дополнительные условия для социально-экономического развития республики и всего Каспийского макрорегиона. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: На волнах Прибоя. Лучшее.

Ну что ж, друзья, прибойцы, всем-всем, кто сейчас поймал нашу волну, доброго дня, потрясающего настроения. Среда сегодня на календаре, 17 июня. И знаете, этот день звучит в тональности лета. За окнами Махачкалы целый оркестр, ветер с Каспия задает ритм, цикады выводят соло, ну а солнце работает главным осветителем. Да, среда — это как третий трек в альбоме, уже не интро, но еще и не кульминация. Зато с характером, друзья. Самое время включить прибой на полную и позволить музыке стать вашим личным продюсером этого потрясающего дня. С вами я, Иза Ахметханова, и мы вместе. Начинаем!

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
5: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-1100.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
8: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68-20-40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
10: «Росювелир».
11: Рано или поздно к этому приходят все.
12: Реклама на радио «Прибой».
13: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радио «Прибой». Где тренды Дагестана звучат первыми.
1: Друзья, знаете, говорят, кабардинский язык – это голос гор, который учит говорить даже камни. Сегодня в эфире «Прибоя» этот голос превращается, конечно, в музыку. Лейла Урусова и Нурлан дарят нам трек «Иля Чин». Это не просто песня, а целая история, рассказанная двумя голосами. Женским мягким, как шепот родника, но и мужским глубоким, как эхо ущелья. Даже если вы не знаете перевода, мелодия проведет вас по всем закоулкам этой истории. Новинка в эфире на волнах радиостанции «Прибой».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чаерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8-963-404-01-16. Спите спокойно, без долгов.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
7: Вспомни, что было.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, друзья водители, дневная сводка. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. У нас в первой Махачкале на улице Магомеда Тагирова, также частично улица Камаева выделена красным. Далее в районе троллейбусного кольца по Гайдара Гаджиева обе полосы выделены красным до улицы Чеерова. И также на проспекте Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца, далее в районе Джума-мечети. И на пересечении с проспектом Гамидова зафиксировано ДТП в среднем ряду. Пробки продолжаются по проспекту Имама Шамиля от Джума-мечети и вплоть до улицы Хаджи Балача. Также частично улица Магомеда Яракского выделена красным, пробки и на Гамидова, и на Эрчи Казака, и на улице Гамида Долгата. Далее в районе ЦУМа на Каркмасова, Дзержинского, Радищева, Батырая частично выделена красным, ну и Магомеда Гаджиева. Гусаева практически вся у нас в заторах. Далее пробки довольно серьезные у нас на пересечении улицы Даниялова до Хадаева и до Хадаева проспект Расула Гамзатова. Далее в редукторном поселке у нас по проспекту Петра Первого заторы у пересечения с улицей Эльзы Ибрагимовой. Также на Азизовой улице у нас заторы и далее на кольце на пересечении с проспектом Насрудинова и улицей Хаджи Балача также у нас пробки. Друзья, помните, пробка – это все-таки не тупик, а пауза, которую город дарит вам специально, чтобы послушать нас. Все это, конечно, юмор в любом случае. Соблюдайте обязательно правила дорожного движения, берегите себя, доброй и безопасной дороги.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
6: «Росювелир».
7: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47. Жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».
9: Ну, в этот прекрасный жаркий день, сегодня, 17 июня, весь мир свиданий и свадеб поздравляет человека, чьи, без чьих, вернее, песен эти свидания были бы куда менее романтичными. Барри Манилоу – американский певец, пианист, композитор и продюсер, родившийся в 43-м году. Его «Мэнди» или «Копа Кабана» звучали в каждой второй дискотеке 70-х. Ну, а сам Барри за карьеру собрал полный комплект наград – Грэмми, Эмми и даже Тони за шоу на Бродвее. Ему сегодня 83 года, а он до сих пор выходит на сцену и доказывает, настоящая романтика не стареет. С днем рождения, хочется сказать, маэстро, ну, сейчас прозвучит одна из его бессмертных мелодий. Барри Манилоу на волнах радиостанции «Прибой» «Can't Smile Without You».

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Россиян ожидает перерасчет пенсии. Патриотический форум прошел в Дагестане, и школьница из Дербента отправится в арктическую экспедицию. Теперь подробно. Ближайший ежегодный перерасчет пенсии работающим пенсионерам в сторону увеличения произведут 1 августа. Отмечается, что индексацию страховых пенсий, в частности для работающих пенсионеров, уже производили с 1 января, тогда их повысили на 7,5%. В последующем ее будут проводить по уровню инфляции и прогнозируемому росту зарплат дважды в год – с 1 февраля и с 1 апреля. С сентября в России заработают обновленные правила обслуживания ветеранов и участников СВО в аэропортах. Об этом заявил министр транспорта России Андрей Никитин. Самые важные нововведения – бесплатное бронирование мест на этапе покупки билета, предоставление соседних мест сопровождающим, если их присутствие необходимо. Кроме того, вводится полное сопровождение, встреча в аэропорту, прилета и прибытия, помощь внутри. В Дагестане завершился масштабный патриотический форум «Я люблю Россию», проходивший с 9 по 16 июня. Событие прошло в рамках Года единства народов страны и было приурочено ко Дню России. В мероприятиях форума приняли участие около 400 жителей и гостей республики. Здесь прошли дискуссионные площадки, где участники обсуждали актуальные темы межнационального и межконфессионального мира. Школьница из Дербента Амина Абдусаламова прошла в финал проекта «Ледокол знаний» и получила шанс отправиться к Северному полюсу на атомном ледоколе. 50 лет победы, об этом сообщает пресс-служба библиотеки «Десятилетия науки и технологий». Научно-просветительский проект реализуется при поддержке госкорпорации «Росатом». Его финалисты получают шанс отправиться в арктические экспедиции. За 6 сезонов этой возможностью воспользовались более 400 одаренных школьников из разных стран. Бывший претендент на титул в легчайшем весе Умар Нурмагомедов опустился на одну строчку в рейтинге своего дивизиона. Его место занял американец Шон О'Мелли. Следующий поединок Умар Нурмагомедов должен был провести 25 июля в Абу-Даби против Дэвида Мартинеса, но мексиканец получил травму и выбыл из карда бойцовского турнира. Отмечается, что новым оппонентом представителя Дагестана станет пятый номер рейтинга Сонг Йедонг, а бой пройдет 29 августа в Шанхае. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах: «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
3: Прибой. Задаем настрой.

как будто, но шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Ну что ж, прибудьте, наша музыка только ваша. Привет всем в новом музыкальном 16.07. И наше июньское приключение набирает ход. Если утро было разгоном, а день основным треком, то сейчас, наверное, самое время для того самого момента, когда музыка обнимает крепче, а слова попадают прямо в цель. Я, Иза Ахметханова, веду этот час. В нем будет и новинка «Оберег», и хорошая прогулка по сегодняшнему календарю. Так что оставайтесь с нами.

0: Аварская поговорка.
1: Из одного воина войско не становится, из одного камня башня не строится.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиата». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиата». Яракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиата». Красота вне времени.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
7: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-8108, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света.
2: Радио Прибой.
3: Друзья, знаете старый хит «Ламбада»? Забудьте все, что вы о нем знали. Зайнаб Махаева, народная артистка Дагестана, взяла этот ритм и переписала его на горском диалекте. Представьте, жаркий южноамериканский карнавал вдруг оказывается на дагестанской свадьбе. И это звучит так органично, будто так было всегда. Танцуют все, и вы не исключение, друзья. В эфире Зайнаб Махаева, «Ламбада».
2: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля.

0: Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровли металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
1: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом Киргу представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу. Ваш личный климат-контроль.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дни рождения великих людей, интересные события и другие примечательные факты в рубрике «Даты» на радио «Прибой».
1: Да, друзья, это рубрика «Даты». Напомню, что сегодня у нас среда, 17 июня. День, когда планета напоминает, все в мире связано, и даже крокодилы имеют значение. Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой отмечается сегодня. ООН учредила его в 1994 году. Около 2 миллиардов гектаров почвы на грани гибели, друзья. Сегодня мир говорит, земля не бесконечный ресурс. В России сегодня день народных художественных промыслов. Дагестан здесь на особом, мне кажется, счету: кубачинское серебро, балхарская керамика, унцукульская насечка. Все это наше наследие, которое дышит веками. Также сегодня Всемирный день крокодила. Да, звучит забавно, но повод серьезный. Напомнить, что этим древним хищникам, пережившим динозавров, сегодня угрожает все-таки человек. А еще сегодня родился композитор-бунтарь Игорь Стравинский. Его «Весна священная» когда-то чуть не сорвала премьеру. Ну и уже знакомый нам романтик Барри Манилов, творчество которого мы затрагивали, и легендарная теннисистка Венус Уильямс. Плюс сегодня неофициальный день приманивания муз. Так вот, мы своих уже приманили. И они сразу выдали результат. Трек, который звучит как гимн пробуждения. Руслан Гасанов и Соледа. «Жизнь моя». Забирайте в свой плейлист.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
7: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Реализацию нацпроектов и мер господдержки аграриев обсудили в Минсельхозпроде Дагестана. Ученые ДГУ создали мембраны для бесконтактной очистки воды, и теннисный турнир «Каспийская ракетка» прошел в республике. Теперь подробно. Реализацию нацпроектов и мер господдержки аграриев обсудили в Минсельхозпроде Дагестана. Участники совещания рассмотрели готовность ответственных подразделений к выполнению госпрограмм, включая подготовку нормативной документации, организацию приема заявок и проверку документов на предоставление мер господдержки. Также обсудили вопросы развития животноводства и перерабатывающей отрасли. Особое внимание было уделено подготовке к участию Дагестана во Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». Росстандарт утвердил новый ГОСТ на товары для детей. Они касаются методов испытаний, требований безопасности к товарам для самых маленьких. В первую очередь к ваннам и средствам для купания малышей, ходункам, детским качелям. Ведомстве напомнили, действует перспективная программа стандартизации в отношении товаров и услуг для детей. По последним данным, уже утверждены несколько десятков соответствующих ГОСТов. В Дагестане продолжается активная работа по приведению деятельности средств размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Об этом сообщает Минтуризма Республики. Системные проверки призваны обеспечить легальный и качественный рынок туристических услуг, что является ключевым условием устойчивого развития отрасли. Исследователи лаборатории Дагестанского государственного университета разработали пористые композитные мембраны, которые разлагают органические загрязнители в воде с помощью ультразвука и переменного магнитного поля. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Научная группа систематически изучала способность нового материала разрушать загрязнения. Главным достижением дагестанских ученых стало то, что материал активируется без прямого механического контакта и без использования света. В Каспийске прошел второй турнир серии любительских соревнований по теннису «Каспийская ракетка». На кортах Каспийского училища Олимпийского резерва «Дагестан» сыграли более 60 спортсменов. Победителем турнира в своих разрядах стали Асият Ибрагимова, Диана Асанбекова, Руслан Магомедов, Шамиль Магомедов. И о курсах валют на сегодня. Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
3: Оперативно, компетентно, вовремя.
0: Новости на «Прибое». Помни, кто ты, помни, откуда. Слушай «Радио Прибой».

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. 17:07, и с этой минуты эфир переходит в ваше полное, друзья, распоряжение. Час желаний на волнах радиостанции «Прибой» открыт. Я, Иза Ахметханова, готова стать вашим голосом. Хотите поздравить друга с важным днем, передать привет в другой город, просто услышать любимую песню и знать, что она звучит специально для вас? Все реально. Звоните к нам по номеру 91-1007 и пишите к нам в мессенджер «Макс» по номеру 8-988-291-1007. Также приветствуются и голосовые сообщения. Кстати, начинаем прямо с этой минуты. У нас уже имеется сообщение. Привет, красотка Иза. Салам, Дагестан. Поздравляю всех мусульман с новым мусульманским годом. Желаю всем бараката, здоровья. Также хочу попросить прощения у всех, кого делом или словом обидела. Пусть Аллах простит нам всем грехи. Ну и поставит на правильный путь. Если не ошибаюсь, это наша постоянная слушательница Врединка. Она попросила также поставить красивый нашит. Я присоединяюсь ко всем сказанным словам. Также всех от всей души поздравляю с этим прекрасным днем, с этим прекрасным праздником, мусульманским годом начала. Да, вместе с вами послушаем Саню Юсуфа. Очень красивый нашит. Ну и также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.

0: Реклама на радио. Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада». Красота вне времени.
1: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет! Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль!
2: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспрома.ру.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Не пропустите. Строймаркет Бисмар объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль Чанган X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
2: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Да, друзья, продолжаем час желаний. Каждое ваше сообщение как маленькое письмо в большой мир. И я с удовольствием становлюсь вашим почтальоном. Звоните по номеру 91107 или же пишите к нам в мессенджер Макс по номеру 8-988-291-1007. Итак, следующие сообщения уже ждут свои минуты. Прибой, добрый вечер. Слушаю вас из Краснодара. Скучаю по дагестанскому солнцу. Передаю привет родным в Избербаш. Обнимаю крепко и прошу песню «По барабану Чеботиной», пишет нам Зухра. Ну что ж, Зухра, приезжайте поскорее в республику. С удовольствием Дагестан примет вас в свои солнечные горячие объятия. Ну и вашим родным в Избербаше прямо из студии радиостанции «Прибой» пламенный привет. Итак, далее еще одно сообщение. Из Асалам. Я сегодня сдала экзамен и теперь свободна, как птица. Всем студентам не пуха, поставьте что-нибудь Алибасова. Хочу танцевать прямо на кухне, пишет нам Амина. Ну что ж, Амина, мы вас от всей души поздравляем со сдачей экзаменов. Пусть результаты будут только плюс 100. Ну и приятного отдыха. Вместе с нами и мы, вместе с вами, вернее, будем зажигать под Магомеда Абасова. Например, «Нас не забудут». Есть прекрасная композиция в его исполнении. Так что, Амина, пританцовывайте вместе с нами. Далее еще одно сообщение. «Дорогой Прибой, слушаю вас в Париже. Скучаю по республике. Всем землякам, разбросанным по миру, теплый привет. Мы одна большая семья. И поставьте что-нибудь дагестанское, от чего сердце щемит. Например, Рината Каримова, композиция «Помните» на даргинском языке, пишет нам Камила. Конечно, есть такая прекрасная композиция. Да, мы одна большая семья. Дагестан – наш общий дом. Так что, друзья, я с вами полностью согласна. Ну, а также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра, конечно, с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
0: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Здравствуйте, меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8 963 404 0116.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Друзья, час желаний – это когда музыка перестает быть фоном и становится посвящением. Самые горячие приветы и самые трепетные заявки прямо сейчас и прямо здесь. Пишите мне, не стесняйтесь, с удовольствием все озвучу, все поставлю. Ну и ваши приветы и поздравления обязательно дойдут до своего адресата. Итак, Иза, вы как подруга, которую слушаешь с удовольствием. Передаю привет мужу в рейс. Пусть дорога будет ровной, а дома ждем. Пишет нам Патимат. Кстати, Патимат попросила композиции, да, если не ошибаюсь, это А-студио, она не виновата, есть у них именно такая композиция, но Патимат, специально для вас А-студио, она не виновата, обязательно прозвучит, ну а мы движемся далее. Салам из Сургута поступил к нам, я здесь на стажировке, но каждый вечер скучаю и включаю прибой и чувствую себя дома. Привет родителям в Буйнакск. Поставьте что-нибудь родное, например, дуэт Адат, сестра. Ну что ж, пишут нам гаджи специально для вас, для ваших родных в Буйнакск, ну и в холодный Сургут из Дагестана пламенный салам. Обязательно прозвучит дуэт Адат, друзья, ну а я вдогоночку вновь напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и, конечно, профессиональное обслуживание. «Росювелир» – вы достойны только лучшего.
2: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.

0: Реклама на радио.
1: Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Комитет Софеда поддержал изменения порядка проверки военных на опьянение. Магомед Рамазанов раскритиковал руководство регионального Минздрава. И Национальная библиотека Дагестана открылась после капитального ремонта. А теперь подробно. Комитет Совета Федерации по социальной политике одобрил закон о совершенствовании порядка освидетельствования на опьянение военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы. Теперь его можно будет проводить прямо на месте, без доставления военных в наркологические и медицинские организации. Перечень должностных лиц, которые смогут проводить такую проверку, планируют закрепить в общевоинских уставах. На заседании правительства Дагестана глава Кабинета министров Магомед Рамазанов раскритиковал работу республиканского Минздрава. Главной темой обсуждения стали системные сбои в оказании медицинской помощи и провалы в оптимизации ведомства. Премьер-министр указал на неработающую систему электронной записи в онкоцентре, женских консультациях и других медучреждениях. Отдельным пунктом обсуждения стали жалобы граждан на коррупцию. Пациенты сообщают, что без денежных благодарностей рассчитывать на качественную помощь в ряде больниц не приходится. Тысячи посетителей побывали на стенде Дагестана в рамках международного туристического форума «Путешествуй». Они ознакомились с культурой региона, участвовали в викторинах и конкурсах, пробовали блюда национальной кухни и выбирали маршруты с туроператорами. Особый интерес вызвали мастер-классы по балхарской керамике, ковроткачеству и унцукульской орнаментальной насечке. Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан проводит мониторинг исторических памятников, оказавшихся в зонах чрезвычайной ситуации. Напомню, что местами в регионе сохраняется сложная паводковая и оползневая обстановка. Ведомство оперативно реагирует на угрозы, привлекая экспертов и внебюджетные средства. В Национальной библиотеке Дагестана завершился масштабный капитальный ремонт, проведенный в рамках реализации нацпроекта «Семья». В ходе работ были полностью обновлены помещения цокольного этажа и фондохранилища. Строители провели внутренние отделочные работы, заменили изношенное напольное покрытие, окна и двери, а также модернизировали электропроводку, осветительные приборы и внутренние коммуникации системы отопления. И о курсах валют на сегодня: доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+», «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Радио «Прибой» в Дербенте. 101 FM.

Спешу сказать вам добрый вечер, республика. Всем, кто в дороге, да, кто накрывает ужин, кто вышел на балкон подышать вечерней прохладой. Мой самый теплый июньский всем салам, друзья. 18.07 на наших. Махачкала переводит дыхание. Город, прожаренный дневным солнцем, наконец-то остывает. Из Каспия тянет долгожданной свежестью. В старых дворах наверняка уже кипит чай. В пузатых чайниках где-то пахнет свежей мятой, ну или дымкой мангала. Ох, а из открытого окна слышно, как бабушка зовет внуков ужинать. Вот он, наш дагестанский летний вечер, простой, душевный, знаете, даже настоящий, я сказала бы. Самое время для музыки, которая пахнет домом, морем и, конечно, горами. С вами и вправду я, Иза Ахметханова, и мы вместе с прибоем начинаем этот прекрасный час.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
3: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
4: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В Центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
9: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Прибой.
1: Весь Дагестан на одной волне.
2: Бывает молчание говорит громче любых слов. Бывает одно лишь имя, произнесенное шепотом, способно перевернуть целый день. А бывает зовешь человека, а он уже и так рядом, просто сердцем. Народная артистка Республики Дагестан Гульханум Гаджиева знает, как превратить эти тонкие, почти неуловимые чувства в музыку. Ее новая песня «Зови, не зови» – это исповедь души, которой не нужны громкие фразы. В ней достоинство и нежность, тихая грусть и огромная любовь. В ней целая вселенная, уместившаяся в несколько минут. Пусть эта мелодия согреет вас этим вечером. Новинка на волнах радиостанции «Прибой». Гульханум Гаджиева «Зови, не зови».
1: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону. Мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир».

0: Искусство быть неотразимой.
1: Росювелир.
2: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: дорогах.
1: Друзья водители, добрый вечер. Вечерняя сводка. Итак, по данным Яндекс.Карт, заторы в Махачкале сохраняются на проспекте Казбекова в Семендере. Также довольно серьезные заторы у нас у въезда в город и на проспекте Алигаджи Акушинского в районе Северного автовокзала. В Первой Махачкале на улице Магомед Тагирова в районе Троллейбусного кольца. Также у нас на улице Камаева пробки. Улица Гайдара Гаджиева у нас в заторах. Улица Агасиева. Пробки и на проспекте имама Шамиля в районе Троллейбусного кольца, также в районе Джума-мечети по проспекту имама Шамиля и вплоть до улицы Хаджи-Блача. Улица Магомеда Яракского вся практически выделена красным, серьезные заторы, такая же картина у нас на проспекте Гамидова, Ирчи-Казака, Сергокалинская улица выделена красным. Далее заторы также у нас на проспекте Амитхан-Султана. Далее, также у нас на Магомета Гаджиева, на Каркмасова, Батырая, Хаджи Кадырова, Дзержинского, Гусаева. Это все район ЦУМа у нас, дорогие друзья, там серьезные заторы. Также довольно серьезные пробки у нас на пересечении улицы Даниялова-Дахадаева, пересечение Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова. Собственно говоря, по всей протяженности проспекта Расула Гамзатова заторы, друзья, сохраняются. Обе полосы выделены красным, они также перетекают у нас на мост и в редукторный поселок. По проспекту Петра Первого они продолжаются с моста до улицы Эльзы Ибрагимовой и также дальше до кольца у нас, до пересечения с улицей Хаджи-Балача и проспектом Насрудинова. Практически вся карта выделена красным, друзья, серьезные пробки, заторы в городе. Но пусть ваш путь домой будет плавным, ну а в колонках звучит что-то очень ваше. Вы обязательно соблюдайте правила дорожного движения, уважайте друг друга, спокойного и безопасного вечера за рулем. I would never fall in love. I don't think I would never.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: Друзья, 18:45 в республике, уже 46, вот и все. Наш сегодняшний эфир совместный подошел к концу. Но музыка никуда не делась. Она переехала к вам в наушники и в машине, и в мысли. Остается на наших волнах. Сегодня были премьеры, ваши желания и много солнца. Того самого, что не зависит от погоды. С вами была я, Иза Ахметханова, Радио Прибой. Я не прощаюсь с вами, а говорю до скорой встречи на нашей волне. Легкого вечера, до завтра. Пока-пока.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
3: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». У вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24 на 7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган» X5+. Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
7: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ 1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – компания «Реклама Кавказ». Реализацию нацпроектов и мер господдержки аграриев обсудили в Минсельхозпроде Дагестана. Ученые ДГУ создали мембраны для бесконтактной очистки воды, и теннисный турнир «Каспийская ракетка» прошел в республике. Теперь подробно. Реализацию нацпроектов и мер господдержки аграриев обсудили в Минсельхозпроде Дагестана. Участники совещания рассмотрели готовность ответственных подразделений к выполнению госпрограмм, включая подготовку нормативной документации, организацию приема заявок и проверку документов на предоставление мер господдержки. Также обсудили вопросы развития животноводства и перерабатывающей отрасли. Особое внимание было уделено подготовке к участию Дагестана во Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». Росстандарт утвердил новые ГОСТы на товары для детей. Они касаются методов испытаний и требований безопасности к товарам для самых маленьких. В первую очередь к ваннам и средствам для купания малышей, ходункам, детским качелям. Ведомство напомнили, действует перспективная программа стандартизации в отношении товаров и услуг для детей. По последним данным, уже утверждены несколько десятков соответствующих ГОСТов. В Дагестане продолжается активная работа по приведению деятельности средств размещения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Об этом сообщает Минтуризм Республики. Системные проверки призваны обеспечить легальный и качественный рынок туристических услуг, что является ключевым условием устойчивого развития отрасли. Исследователи лаборатории Дагестанского государственного университета разработали пористые композитные мембраны, которые разлагают органические загрязнители в воде с помощью ультразвука и переменного магнитного поля. Об этом сообщает пресс-служба вуза. Научная группа систематически изучала способность нового материала разрушать загрязнения. Главным достижением дагестанских ученых стало то, что материал активируется без прямого механического контакта и без использования света. В Каспийске прошел второй турнир серии любительских соревнований по теннису «Каспийская ракетка». На кортах Каспийского училища Олимпийского резерва «Дагестан» сыграли более 60 спортсменов. Победителем турнира в своих разрядах стали Асият Ибрагимова, Диана Асанбекова, Руслан Магомедов, Шамиль Магомедов. И о курсах валют на сегодня. Доллар 72 рубля 14 копеек, евро 83 рубля 73 копейки. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Компания «Реклама Кавказ» предлагает размещение рекламы на самых рейтинговых телеканалах. «Россия-1», «Первый канал», «НТВ», «ТВЦ» и телеканал «Прибой». И радиостанциях «Прибой», «Европа+,» «Русское радио», «Дорожное радио» и «Хит-ФМ» мы поможем максимально эффективно, всеохватно и точно планировать рекламные кампании как крупного, так и малого и среднего бизнеса. Сайт для дистанционного заказа – реклама-nra.media.
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
6: На Радио Прибой притчи народов мира.
7: К пророку, мир ему и благословение, однажды прибежал верблюд и попросил спасения. Следом появился его хозяин и заявил, что хочет зарезать верблюда. Он рассказал, что купил его, но не получил никакой пользы, и поэтому решил зарезать, чтобы хоть мясо получить. А верблюд убежал. Пророк, мир ему и благословение, обратился к верблюду со словами: «Почему твой хозяин на тебя жалуется?» На что верблюд ответил: «Как я могу быть покорным своему хозяину, если он не покорен своему Господу? Не совершает ночной намаз, не ходит на коллективный. Когда гнев Всевышнего обрушится на ослушавшихся его рабов, я боюсь находиться среди них. Если мой хозяин даст вам слово больше не ослушиваться своего Господа, я тоже дам слово быть покорным ему». Этот человек раскаялся, дал слово пророку, мир ему и благословение Аллаха, и вместе с верблюдом вернулся домой.
6: На Радио Прибой притчи народов мира.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тримиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тримиада», Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тримиада» – красота вне времени.
2: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
3: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.диспрома.ру.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальные Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
2: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В сети Optic Glass Алмаз акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91 59 57.

0: имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Хотите подарить своей семье незабываемый летний отдых? Санаторий «Русь» в городе Ессентуки приглашает вас туда, где отдых сочетается с заботой о здоровье. Специальное предложение по акции «Дети бесплатно». Вас ждут лечебно-оздоровительные программы для взрослых и детей, анимации и детский клуб, крытый бассейн, безопасность и внимание персонала 24/7. Подробности по телефону 8 800 550 33 26. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16. Телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните нам, мы вам поможем. Агентство по списанию долгов Чиерчиевой Ажа Израиловны. Спишем долги законно. Наш телефон 8 963 404 0116. Спите спокойно, без долгов.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» – это 35 лет успешной работы.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Не пропустите! «Строймаркет Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3,5 тысяч рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-5025.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь» – хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
4: «Росювелир».
5: Здравствуйте. Меня зовут Ажа Израиловна. Если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами и долгами, замучили звонки коллекторов, боитесь потерять имущество, позвоните к нам. Мы вам поможем. Наш телефон 8-963-404-0116.
6: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 21 час.
1: Прибой. Музыка без границ. Стили без ограничений.

0: Аварская поговорка.
1: Куди обхетсо, хит и на кварт и цабе кулеб.
2: И маленький молоток разбивает большой камень.
0: Радио «Прибой».

Держать тут выборе я или ты, готова сама проиграть. Тони, утони в пустоте, куда обращается тьма. Мои поцелуи тебе, лекарство против конца.

0: Реклама.
1: Этим летом создайте свою историю любви вместе с ювелирным домом «Тремиада». Летний свадебный сезон – это особые условия для влюбленных. Скидки на помолвочные кольца и свадебные наборы, подарочные сертификаты и рассрочка без переплаты до 12 месяцев. Пусть ваш самый важный день будет по-настоящему красивым. «Тремиада». Иракского 67, Ирчика Зака 113. «Тремиада». Красота вне времени.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Стоматология «Мечта» оказывает все виды стоматологических услуг, включая имплантологию, отбеливание, ортодонтию и все виды протезирования, в том числе виниры и диоксид циркония. Мы используем только современное оборудование и медикаменты. «Мечта» — это 35 лет успешной работы.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: «Омниум Артиум Медицина Нобелиссима. Медицина — самое благороднейшее из искусств». Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Очень вкусный лимонад, один такой на свете. Все Тбилиссимо хотят, и взрослые, и дети.
6: Лимонады Тбилиссимо, по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
7: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска, остеохондроз, искривление позвоночника, артрозы, артриты? В клинике доктора Адамова много лет проводят безоперационное лечение от этих коварных заболеваний. Адрес: город Махачкала, улица Тулпара Мусалаева, 16, телефон 8-988-292-92-36. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

В Дагестане 22 часа. Первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».

0: Даргинская поговорка.
1: Бродячей собаке либо палка достанется, либо кость.
2: Народная мудрость. На радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» – это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не пропустите! Строймаркет «Бисмар» объявляет розыгрыш с общим призовым фондом 2 миллиона рублей. Главный приз – автомобиль «Чанган X5+.» Чтобы принять участие, совершите покупку на сумму от 3500 рублей до 25 июня включительно. Подробности акции уточняйте на сайте bismar.pro или по телефону 690505.
4: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В торговом доме «Академия интерьера» новая коллекция межкомнатных и входных дверей. Высокое качество, доступные цены и гарантия на весь ассортимент. Вас ждут акции, скидки и подарки. «Академия интерьера». Ирчи Казака, 82. Телефон 55 55 57.
2: Никомед. Анализы. Гастро- и колоноскопия. Стоматология. Цифровой рентген. Маммография. И УЗИ экспертного класса. Консультации специалистов, которым доверяют. Никомед. Махачкала. Проспект Акушинского, 119. Телефон 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Приобретайте квартиры от строительной компании «Ватан». Выгодно. От 60 тысяч за квадрат напротив духовного центра. Беспроцентная рассрочка при минимальном взносе 500 тысяч рублей. Звоните 91 37 11.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Сеть салонов «Росювелир» объявляет дни двойного сияния. Выгода летних скидок с 15 по 30 июня. Второе изделие с бриллиантами за полцены. Скидка 50%. На второе изделие из золота и серебра скидка 30%. Позвольте себе больше. Телефон для справок 68 20 40. «Росювелир». Искусство быть неотразимой.
4: «Росювелир».
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Настоящий вкус детства теперь в Дагестане. Мороженое «Белая долина» и натуральное сливочное масло из села Пугачева Саратовской области, качество которому доверяют. Наша продукция уже представлена в сети магазинов «Зеленое яблоко», а также доступна для оптовых заказов. «Белая долина» – настоящий вкус натуральных продуктов. Телефон 8-999-242-2240.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Лимонады «Тбилиссимо» по-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В центре микрохирургии глаза «Ирис» акция «Каникулы с пользой для зрения». Для пациентов от 5 до 18 лет комплексная диагностика зрения и консультация офтальмолога со скидкой 40% всего за 2000 рублей. Подробности и сроки акции уточняйте по телефону 8-928-243-86-86. Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич, произведенный на немецком оборудовании и по немецкой технологии, теперь за 25 рублей. Плюс бесплатная доставка в городе Каспийск. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Каспийский кирпичный завод. Город Каспийск. Улица Промышленная, 6. 8-963-408-6000.
3: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-982-47-47.
4: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой»

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Реклама.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
5: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
6: Для детей старше 12 лет.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Это Прибой.
1: Радиоканал Прибой. Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

Я гнала мысли прочь. Я тебя не ласкала, это ласкала ночь. Я и не понимала, это было давно. Я тебя не целовала, тебя целовало вино. Просто тебя разгадала по твоим грустным глазам. И я тебя не теряла,

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио прибывает.

0: оставлены.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».